0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Лёчный старт. Да, стрельба, все идет хорошо.